0: Музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ой!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: А чё?

кричать мне, кричать мне ли? Или придумать, как вены порезать бы? Мысли чернильными, черными, черными пятнами —

0: 6 утра в российской столице.
1: Только музыка.
2: Нон-стоп.
1: Хиты.
3: И далее в этом часе
4: Радио

0: роли театра. Выступает в какой-то богом забытой деревеньке. И надо с такому случиться, основная актриса ломает ногу. Повсюду ищут врача, но никого не нашли, и поэтому пришлось привести ее к колхозному ветеринару.
1: Так, тихо, спокойно, так, дайте-ка ножку, так. Так, тихо. Так, вот пощупаю, только чуть-чуть. Так. Тихо, вот здесь щупаю, больно?
0: Нет.
1: А вот так вот.
2: Анжелика,

0: Объявление.
1: Для производства пельменей богатырские покупаем оптом муку и богатырей.
0: Разговаривают два бомжа.
2: Михыч, ты где вчера ночевал-то?
3: В бетонном мешалке.
2: О, молодец. Ну и как тебе?
3: Да как-то бетон мешает.

0: Кто там?
1: Радио канитель.
0: Хе.
2: Планы на будущее, кому они нужны вообще? Я так привык жить одним днем, если честно. Если честно, я б забил тобой всю пустоту внутри, но знаешь, мне и так.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 14 градусов Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 68%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Зажигай. Музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: кто там?
1: Квартирный вор!
0: А удостоверение имеется?
2: Смелявых! Два крутых автотуриста въезжают на своем автомобиле в небольшой французский городок.
3: Колян, а глянь-ка, где мы находимся сейчас? Вот так.
2: Колян достает путеводитель, листает его и говорит:
3: мы
2: на 150-й странице.
3: Нормально, к вечеру надо успеть доехать до 170-й.

0: доктор, у меня, знаете, у меня сум в усах, дрозд в коленках. Я себя чувствую полным ничтожеством, подонком каким-то.
1: Понятно, все понятно. Когда узяет вас и тёся?
2: Папа, а что такое извращенец?
3: Ой, сынок, не задавай глупых вопросов. Вот лучше помоги-ка вон мне бюстгальтер застегнуть.

моей жены есть чувство долга и обязанности. То есть чувство, что я ей должен и обязан по гроб жизни.

0: твоя народная сказка.
1: Украла как-то лиса у мужика целый воз рыбы. Сидит, объедается. Тут из лесу выходит голодный волк.
2: Лиса, ты это, слышь, рыбки дай, а?
3: Поди сам, да налади,
1: отвечает лиса.
2: А как? У меня удочки-то нету,
1: говорит ей волк.
3: А у меня тоже нету,
1: сказала лиса.
3: А я хвост в прорубь закинула, вот на него и наловила.
2: Ну, спасибо тебе за идею,
1: сказал волк, оторвал лисе хвост и пошел на рыбалку.

0: Но я предпочитаю их не носить.
1: Опасайтесь, что на улице хулиганы их у вас отберут?
0: Нет, просто они настенные.
2: Пепелявый.
3: Всем известно, почему средство защиты усей называется берусы. Берегите усы. А вот интересно, почему тогда острова называются Бермуды?

Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 14 градусов Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 68%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

Du hast mich. Du hast mich.

Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом наберу.

0: вчера только вернулся из Лондона.
1: Вау.
0: Да, прикинь, англичанку, оказывается, так легко закадрить. У меня их там было...
1: Дзейн, Келли, Мэри, Кэтрин, Джон.
2: Кто-кто, Джон?
0: Ой, ты знаешь, в Лондоне такой туман.
2: Встречаются два рыбака.
3: Ну как, много вчера наловил сетями-то?
0: Ой, много. Только всех пришлось отпустить обратно в воду.
3: Зачем?
0: Ну не буду же я водолазов есть.

0: какой скоростью, ну это, а с какой скоростью нужно ехать, чтобы эти гаишники не остановили?
1: Не меньше 170, иначе догонят.
0: Внимание, внимание, рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что секс за деньги отличается от секса бесплатного тем, что секс за деньги обойдется вам дешевле?

сегодня начинается последний перед каникулами урок физкультуры. А сегодня мы будем, значит, учиться садиться на шпагат. Так, я специально оставил эту тему на последний урок перед каникулами, чтобы за лето вы могли оправиться, прийти 1 сентября, а потом уже бодрыми и на своих ногах.

0: Каждый свое радио.
1: Канитель FM.
2: Иванушки.
3: Два бездонных океана глаз. Океана глаз. Океана глаз.
2: Мурат.
4: На сыро.
2: На сыро.

0: Лена, а ты знаешь, где сейчас твой муж?
1: А тебе зачем? Сегодня моя очередь.
2: Люсь, мне кажется, нашему соседу не нравится, как наш Вася играет на барабане.
0: А почему ты так думаешь?
2: Ну, вчера он подарил ему перочинный ножик.
0: Ну и что, подумай все-таки.
2: А потом он спросил, знает ли наш Вася, что там внутри барабана?

0: на таможне. Уважаемый, а вы кто?
1: Я Дзигит.
0: Паспорт, пожалуйста.
1: Вот, пожалуйста, смотри.
0: Простите, но тут написано джедай.
1: А, извини, да, это загранпаспорт.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если у вас и собаки большие костяные уши, значит, это козел.

0: возможности медицины безграничны. Ограничены только возможности больных. Но это их проблема.
1: Шесть, пять, четыре, три, два, один. Ту-ту-ту-ту.
2: Ай.
1: Ой.
2: Ай-яй-яй.
1: Вообще. Ого.
2: Ничего себе.
3: Здорово.
4: Только музыка.
1: А чё?

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 20 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 46%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки. Keep on getting high.

0: Я слышал, напечатали твой рассказ.
1: Ну да, напечатали.
0: И денег заплатили?
1: Заплатили, заплатили.
0: Хорошие деньги-то?
1: Хорошие, но мало.
2: Забелевых!
0: Учительница спрашивает учеников, кем они собираются стать, когда вырастут.
3: Ну-ка, Коля Клизмин, пожалуйста, кем будет?
4: Я буду врачом.
3: Хорошо, хорошо, Коленька. Лёша Гагарушкин.
5: А я буду космонавтом.
3: Молодец, Ласенька Петрова.
6: А я...

0: упал в море самолет. Вызвала одна стюардесса. Кое-как доплыла до необитаемого острова. Ну, позвала там 2-3 дня, оголодала. Идет, вдруг видит, у костра сидит музык и жрет жареного зайца.
1: О, ой, мужчина, вы кто?
2: Я преступник. Меня сюда 15 лет назад высадили. Думали, умру, вам, я живой.
1: Угостите, пожалуйста, зайца.
2: Сейчас, самому мало.
1: Ну, угостите. Я вам взамен дам то, чего вы не пробовали 15 лет.
2: Опа, ты что, пиво привезла?

листики как в пустоту. И опять на кухне ось. Дождь холодный по щекам наберет воды в стакан. Но цветок не поливает вовсе. Номер блок и сердце в блок. Новый жизненный урок. Ты себя влюбляться не просила. Над

0: мужики. В общем так, я бросил пить. Тихо. Собираемся вечером все у меня, надо обмыть это дело.
1: Забелял их!
2: В магазине.
3: Послушайте, товарищ продавец, вот у вас средство от моли, вот это, оно никуда не годится.
0: Да нормально,
3: никакое не нормально. Моль его жрет с удовольствием.
2: Ну конечно, это все в порядке. Спасибо. Пока она его жрет, ей не до одежды.

0: объявление. Продаются котята. Недорого. 50 рублей ведро.
1: Мус ворчит на жену. И целыми днями ты меня упрекаешь. Упрекаешь и упрекаешь. Говоришь, что я тебя не люблю.
2: А что, ты меня что, любишь, что ли?
0: И это после того, как я за последние 3 года бросил ради тебя 5 любовниц.

Вот уже много лет нас реклама объясняет, как это круто дарить на день рождения жевательные резинки, растворимый кофе, шампунь от перхоти, например. А эти бабы дуры все никак не поймут. Все хотят золота, бриллиантов всяких там.

говоришь, что мне проще остыть. Но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 40%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио К.

Dance. Хранитель FM.

0: muziku trebam pre se pajeca sa strašno obozuna. Лицо мятое, перемятое, самому на себя зеркало взглянуть страстно. Жена спрашивает:
1: ты сколько вчера выпил?
2: Ну,
0: 50 грамм.
2: Чего? 50 грамм?
0: В стратиловом и

0: у вас болит голова? Новое средство. Иммуноосциллистр-3натрий-хлоргидрокарбадон. Попробуйте, спросите в аптеках города.
1: А я в классе лучше всех целовался.
0: Да ну?
1: Ух, как целовался! Аж за ушами трещало! У меня даже прозвище было такое.
0: Какое?
1: Вантус.

0: спектакль через неделю. Я во втором составе. Представляете, выхожу на сцену, а там никого.
1: Почему?
0: Я заговорю, спектакль через неделю.
2: Я потратила целое состояние на Виагру. А он

0: 10 утра в столице.
1: И далее в этом часе...
2: Радио

0: их пометанию молота смешнее всех метались зрители шестого сектора. Куда, собственно, и летел молот?
1: Да, голубчик, а как это же вас угораздило-то аж в трех местах челюсть-то сломать, а?
2: Я на эскалаторе работаю. В пятницу вечером смотрю, люк канализации не закрытый. Ну, думаю, за выходные точно кто-нибудь свалится. Взял да и прикрыл его ковшом эскалатор. В понедельник прихожу, завелся, ковш поднимаю, а оттуда трое сантехников.

0: Ларочка, солнце мое.
1: Да, Сашенька.
0: Теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела.
1: Ой, как я рада, мы покупаем квартиру.
0: Нет, нам повысили квартплату.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что скульптура Венеры Милосской – это неопровержимое доказательство того, что китайские петарды были известны еще с древних времен?

0: Люсь, дорогая, займемся безопасным сексом.
1: Ой, ты купил презервативы?
0: Нет, отправил жену к маме.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 25 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 39%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Зинка, где твоя половая тряпка? Да в ларьке сигарет покупает.
1: Страшная сказка.
2: Ударилась лягушка о землю головой и стала девицей прекрасной. Ударилась во второй раз и стала месивом кровавым. Раз на раз не приходится.

0: что я просто уродин. Целыми днями валяюсь на диване и комплексую,
1: Ну, не отчаивайтесь вы так. И все-таки я вам посоветую больше работать. Работать. Да, да, ведь всем известно, что труд и только труд сделал из... Ну, вы сами понимаете.

0: когда пьешь, лучше знать меру. А, иначе можно меньше выпить.
1: Сразу пьем, бери.

если мечту забыть, лучше, если любовь уже дружба, и нежность пора навек из памяти удалить.

0: магазине.
1: Ах, какой красивый павлин, а! Ой, я у вас, наверное, куплю его Зине на один раз в день.
2: О, очень оригинальный подарок.
1: Ну, конечно, я тоже так думаю. Не курицу же ей осыпать в такой день, а?
0: В Америке разговаривают два гангстера.
3: Как дела, Джон?
0: Да вот, Билл, вчера на разборку с неграми ходили.
4: Ну и как?
0: Знаешь, такой шахматный термин. Белые начинают и выигрывают, а?
4: Ну, знаю.
0: Так вот, это только в шахматах бывает.

0: Пенсионер, владеющий немецким языком, предлагает свои услуги. Языка взял еще 43-м.
1: Забеляю!
2: Во время учебных стрельб командир орудия докладывает:
3: товарищ лейтенант, снаряды кончились!
2: Но все до одного?
3: Так точно! Все до одного!
2: Понятно! Внимание! Прекратить стрельбу!
0: Вы обозвали меня паразитом? Я вызываю вас на дуэль. Какое оружие вы выбираете?
3: Гиклопоз!

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 25 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 39%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: на мои зубы? Как они тебе?
1: Белоснежные.
0: Ага. А были золотые?
1: Забелевых!
2: К кондитерскому отделу супермаркета подходит усталого вида мужичок с наполовину заполненной корзинкой. И спрашивает у продавщицы.
3: Девушка, а скажите, какие тортики тут у вас вкусные?
4: Они все вкусные.
3: Ну какие-то все-то вкуснее.
2: А что вы любите, чтобы было внутри?
3: Я? Водка? Ну я ее уже купил, вот. Мне бы тортик.

0: Клавдия Ивановна Пирогова приглашает молодых людей на должность Ивана Карловича Пирогова. Питание, обмундирование, проживание. Собеседование по адресу: улица Старая Конная, дом 2, подъезд 3, лавочка.
1: В баре у бармена звонит телефон. Тут один мужик подскакивает и говорит:
2: Это меня.
1: Извините, я бармен. Это мой телефон. Откуда вы знаете, что это вам звонят?
2: А только моя жена может звонить так противно.

0: Вот смотрю я на тебя, Алевтина, и думаю...
1: Что, милый?
0: Еще выпить? Или ты мне уже нравишься?
2: Сразу съем пить!

0: Полдень в Москве.
1: И далее в этом часе
2: радио

Канитель. Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

0: пришла из парикмахерской и с порога кричит мужу:
1: Вася! Я такую прическу сделала, что ты меня просто не узнаешь!
0: Маш, тогда задом заходи.
2: В детстве я никак не мог понять, как взрослые могут пить эту вонючую водку, когда есть такой обалденно вкусный лимонад. Ой, теперь не понимаю, как можно пить просто так этот приторный лимонад? Вообще не понимаю.

0: Брачное объявление.
1: Одинокая дама познакомится с немолодым, неинтеллигентным, невыдержанным и материально необеспеченным человеком, обладающим всеми вредными привычками, с целью создания семьи для своей соседки.
2: Сосед! Сосед!
3: Кого?
2: А чё это у вас козёл безрогий?
3: А у нас

а нас директор человек слова. И это слово жлоб.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 36%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель».

0: Ну, болезненный вы наш. И почему вы решились на самоубийство?
1: Мне стало скучно жить, доктор.
0: И вы решили, что это вас развеселит.
2: Полковник объясняет курсантам. Характеристики аппаратуры следующие. Функционирует при температурах от минус 300, от минус 300, от минус 300 до 3, до плюс 300 градусов по Цельсию.
0: Извините, товарищ полковник.
2: Да, пожалуйста.
0: Но ученые не знают таких температур. Абсолютный ноль, минус 273 градуса по Цельсию.
2: Ну так аппаратура засекретная. Ученые могли и не знать.

0: Дедушка, дедушка, а сколько яблок в пачке сока бодрый?
1: А сам ты как думаешь?
0: Я думаю, нет там ни хрена яблок.
2: Садится пьяный мужик в автобус рядом с бабушкой. Здравствуйте, бабуля.
3: Здравствуй, мелочек.
2: Куда едем, бабуля?
3: На кладбище.
2: Домой, значит.
3: Я тоже.

играла в игру «Вырви глаз» с сестренкой. Ничья, 2-2.

0: Жалко, ты, Михалыч, вчера так рано со свадьбы ты ушел.
1: А что было-то?
0: Нас так били! Радиосоу.ру. Сидят два мужичка на кухне за бутылочкой водочки.
2: Хороший ты друг, Колян.
3: Да.
2: А как выпьешь, красивый друг.

0: вот кто умнее, кошка или собака?
1: Ну, кошка, конечно, кошка.
0: С чего это вдруг? А ты когда-нибудь видел, например, чтобы 10 кошек тасили по тундре сани? А? Поймали аборигены музыка. Собрались его готовить. На вертел привязали и спрашивают:
2: ну, а звать-то тебя как?
3: Имя твое какое?
4: А вам какая разница-то? Все равно ведь сожрете.
2: Сожрать-то сожрем. А что в меню писать?

0: ведущий свое радио.
1: Канитель FM.
2: Два бестонных океана глаз, океана глаз, океана глаз.
3: Мурат
4: Насыров.

0: Что там?
1: Радио
2: канитель.
0: Хе.
3: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа. Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй. Эй, и вот залетел.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 45%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: «Канитель». Зажигай!
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Извините.
1: Если б ты знал, как было холодно вчера ночью.
2: Как?
1: Моя собака примерзла к фонарному столбу.
2: Бабушка читает внучке сказку.
3: Вот видишь, внученька, волк съел овечку, потому что она была непослушной.
4: Бабушка, а ведь если она была бы послушной, то ее бы съели люди. Правда, бабушка?

0: объявление. Куплю квартиру в двухэтажном доме. Первые и последние этажи не предлагать.
1: Забелевай их!
2: Музык звонит доктору.
0: Доктор, у меня к вам небольшая, такая маленькая такая просьба.
3: Слушаю вас.
0: Вот если на днях вы будете проходить мимо нашего дома, помните, да, где я живу?
3: Да, конечно.
0: Вот зайдите, пожалуйста, ко мне. Но специально приезжать не надо.
3: А что все-таки случилось?
0: Ну так, ерунда. У меня жена вывихнула челюсть и не может разговаривать.

0: охотник на крокодилов. Потому что ему попадались только страстные девушки.
1: Новый, яркий, сочный, стильный звук. Хиты.

0: отец-одиночка. Да.
1: Да, и сколько же у вас детей?
0: Детей 10.
1: 10 детей, надо же, да. Подумать только. И как же вы с ними справляетесь-то, а?
0: А чем мне с ними справляться? Они с матерями живут.
1: А вы?
0: А я отец-одиночка.
2: Радиозау.ру.
1: Объявление на пляже.
3: Граждане, отдыхайте. Просьба не заплывать за буйки. Наши спасатели дальше плавать не умеют.

0: кто такой слон? Это гибрид долгоносика, толстолобика и чебуровки.
1: Скоро в продаже. В лучших музыкальных магазинах города самое забойное радиошоу страны — шоу «Шепелявых» на компакт-дисках и аудиокассетах. Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь. Супервыгодное предложение для оптовых покупателей на сайте www.radioshow.ru.
0: Сказка. Снесла избушка на курьих ножках три яйца, и все три деревянные. Ай, не буду я больше поворачиваться к лесу задом, подумала избушка.

0: выпьешь фарь водки с вечерка. С утра голова как царь колокол. Да и царь пушкой не все в порядке.
1: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
2: Радио Канитель FM.
3: Наша музыка. Настоящая музыка.

едем, Тим? Давай уедем в Крым. Хочешь, я скажу, что ты не здесь? Не нажимай, я.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 45%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай!

0: Двигатель. Зажигай. Зажигай.
1: И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге Моргенштерна из России. Вместе с женой он будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти музыканта. Они покинули страну.

Я знаю, что ты любишь эту песню, а я люблю тебя. Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сном, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Масенька, а кем ты хочешь стать?
1: Супермоделью!
0: Поросенка?
2: Забелявых!
0: Приходит ветеринар по вызову к одной солидной даме.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Так, стол у нас тут,
4: Вот, доктор, кошечка моя прелесть.
3: Кошечка, да, действительно прелесть.
4: Ни с кем никогда не гуляет, на улицу никогда не ходит, только дома сидит. Но все равно каждые полгода рожает котят. Вот и сейчас, видите, беременна.
3: Да, вижу. Случай интересный случай.
0: В этот момент в комнату входит большой откормленный пушистый кот.
3: Вы посмотрите, вот же. А вы говорили, что она ни с кем не гуляет. Вот же, у вас есть кот.
4: Да вы что, доктор? Он не может, он ведь ее родной брат.

0: объявление.
1: Няня детсада номер 381 наймет киллера. Работа мелкая, но шустрая.
0: Одна очаровательная девушка говорит другой:
2: ты знаешь, я решила купить все-таки себе вибратор.
3: Вибратор?
2: Да.
3: Не советую.
2: Почему?
3: Зубы крошатся.
4: Умный в гору не пойдет. Выпить он и тут найдет.
5: Радио «Канитель». Зажигай.

0: Три часа дня на канитель FM.
1: И далее в этом часе
2: радио

show up. Yeah.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки. «Канитель». Радио «Канитель».
1: Суд-сигнелы!
2: Подходит мужик к очереди и спрашивает:
3: а скажите, а кто последний?
2: Ты. Лето. Пора экзаменов и дипломов. Встречаются двое.
3: А моя дочь вчера в юридической академии диплом защитила.
2: А мой сын за неделю университет закончил.
3: Это как это?
2: Ну как, сдал документы, получил 2 за первый экзамен, забрал документы, все, закончил.

0: как же много пьют москвичи-то, а? Вон по радио говорят, что одних только пробок на улицах столько, что это затрудняет движение автотранспорта.
1: Встречаются два налоговых инспектора, молодой и старый. Молодой жалуется.
2: Ой, не нравится мне моя работа. Все, вот все норовят оскорбить, как-то вот уколоть.
0: Нет, ты не прав. Вот я уже 20 лет в налоговой работаю, так и с лестницы меня сбрасывали. И помоями обливали, и ногами били, но чтобы оскорблять, никогда.

жить. Но пришлось, как в старой сказке, просто задушить.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 45%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...

0: Okay, listen, girls. If you ever, ever feel lonely, just open up a bottle of wine, call your girlfriends, and have some fun.
1: Радио «Канитель». Только музыка.
2: Только музыка.

0: репетиция оркестра. Так, всем стоп. Третья скрипка сильно фальцевит.
1: Третьей скрипки сегодня вообще нет, она болеет.
0: Хорошо, тогда передайте ей мои замечания, когда выздоровеет.
2: Мы ведем прямую трансляцию с футбольного матча между сборными России и Италии. На поле выходит сборная России. Подача с фланга, удар, гол! И еще одна удачная проходка, удар, гол! Отличный настрой у ребят! Ну, а теперь на поле выходит сборная Италии.

0: народная примета.
1: Если для развода использовать разводной ключ, то дело будут слушать не в гражданском, а в уголовном суде.
0: Мус и Зина в хозяйственном магазине.
2: Вань, погоди, я еще туалетную щетку куплю.
3: Ну ты вообще, тебе что, туалетной бумаги мало?

Сначала он снял с нее юбку. Затем медленно стянул блузку. Потом расстегнул бюстгальтер, и он упал к его ногам. А потом он снял с нее трусики. И перед ним осталась голая бельевая веревка.

0: 16 часов в Москве.
1: И далее в этом часе.
2: Радио

0: Новости. В Москву на прошлой неделе были завезены несколько составов с горохом. Смог над столицей стоит четвертый день. Шоу
1: Сапилявых!
0: Телефонный звонок. Муз берет трубку. Алло. Да, мама, да. Ну да, опять поругались. Да я помню, ты мне говорила. Да говорила ты мне, что она стерва, да, говорила. Да, говорила, чтобы я на ней не вздумал жениться. Да, ты была права, как всегда. Конечно, я жалею, что тебя не послушал. Да я пробовал, ничего не получается. И это тоже пробовал. Все, хочешь с ней сама поговорить? Сейчас, минуточку. Да, ну пока, целую. Лена, подойди, твоя мама звонит.

0: объявление. Срочно меняю очень добрую тещу на что-нибудь.
1: Забелявых!
0: Операционная. Идет подготовка к операции.
2: Доктор, доктор, скажите, пожалуйста, только честно.
0: Что такое, что?
2: Я не умру.
0: Ну, что вы, что вы. Знаете, как нас за это ругают?
3: По

Милая, должен тебе признаться, что единственный мой недостаток — это искренность. Кривоногая ты моя толстушка.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
3: Музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
4: Все самое лучшее на радио Канитель FM.

0: Канитель FM. Радио Канитель. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 45%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
0: Радио Канитель.
4: Зажигай.

0: новости финансов. Банк «Деньгинвест» объявляет о своем банкротстве. Вкладчикам банка предложена альтернатива: забрать или ничего, но сразу, или все, но никогда. RadioSoul.ru. Стюардесса улыбнулась пассажирам авиалайнера и сказала:
1: просим вас потуже затянуть привязные ремни. Дело в том, что мы забыли погрузить обед.

0: Значит так, больной. Операция по удалению вас во Феникса прошла успешно, но вот с небольшими все-таки осложнениями, да.
1: Доктор, а ходить-то я смогу?
0: Да ходить-то сможете, что вы, конечно. Только вас с таким носом теперь никуда не пустят.
2: Сапилявы! Радио-соу.ру. Соу Сапилявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира.
3: Добро пожаловать в мир виртуального юмора.
4: Радио-шоу.ру.
5: Посмотри, дорогой, какой безупречно белой стала твоя футболка после стирки кайдом.
6: Но мне она гораздо больше нравилась с полосками.

0: Родители.
1: Девочки красавицы мило улыбаются, волосы блестящие на ветру метаются, на экзамены спешат, бегут, спотыкаются.

0: 9, 8, 7, 6, 5.
1: 5 вечера в Москве и окрестностях. И далее в этом часе
2: Радио Канитель. Зажигай.

что одежды порваны, зато каждому да поровну, зато каждому да поровну, разноцветны да заплаты, летят клочья во все стороны, лбы трещат и рвутся бороды, лбы трещат и рвутся бороды, да все это не со

0: Лейтенант муструет взвод, состоящий из женщин. Рядового Петрова. Была команда «Автомат на грудь», а не «Груди на автомат». Вернувшись с работы в свою коммуналку, музык сел есть суп.
1: Зелан, ты чё, суп керосином пахнет, а?
2: Да это маленькая соседка, наверное, плеснула керосином в кастрюлю.
1: Так плесни этого супа в керосин,

0: Радиошоу.ру.
1: К логопеду заходит пациент.
2: Да, доктор, я слышал, со столы мозать ему
1: Садитесь
2: вот сюда. Выпейте вот эту микстурку. Смотрите мне в глаза и считайте до 10.
1: Сейчас я выпью сначала.
2: О, глаза смотрите.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ура! Я исценился!
2: Вот 300 баксов! 300 баксов!

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 49%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: маленький мальчик подходит к отцу.
1: Пап, а ты не видел, тут одеколон стоял?
2: Ну так это...
3: Забелявых!
4: Знаменитый актер едет в автобусе. К нему подкатывает контролер.
1: А где у вас билет?
4: Милейший, мое лицо мой билет.
1: Тогда я должен прокомпостировать у вас билет.
4: Ах,

0: отправляемся в Кобзон.
1: Объявление. Молодая девушка, не имеющая опыта работы, ищет работу по специальности. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что настоящая женщина должна уметь закатывать три вещи –

друзья мои, когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно славно поохотиться на тигров. Да, но придется выждать часа полтора. В засаде? Да нет, у них там в первом отделении воздушный акробат.

0: Приходит Буратино к Артемону с мальвиной на руках.
1: Артемон, что делать? Мальвина пропала?
2: Как пропала? Да вот же она!
1: А ты понюхай!
2: Забелевых!
0: Народные приметы.
2: Если вы полчаса ломитесь в дверь и вам не открывают, а за дверью слышно гудение, значит, или там гудят без вас,

0: сходим в стоматолога.
1: Сколько стоит удалить зуб?
2: Если без боли 50 рублей, а с болью 100.
3: О, как хорошо! Конечно же мне без боли, тем более я дешевле.
2: Хорошо, садитесь, откройте рот. Уважаемый, если вам больно, это уже 100 рублей.

0: Капитан милиции распекает подчиненного.
1: Пожалуйста, сержант! Если ты такой балбес, что ничего запомнить не можешь, заведи себе блокнот, а? Чтобы я этих узелков на дубинках больше не видел!

Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен. Рок-звезда не может быть хорошим мужем. Рок-звезда не может быть хорошим парнем. А может, это образ, и я заигрался. Но я ведь пиздюком еще мечтал о славе. А сейчас я чувствую, как предал свои идеалы. Детка, ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила ебанат. Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо трахнуть мир. А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 25 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 57%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...

0: А вот ты знаешь, вот у меня брат, пробегает 100-метровку за 6 секунд!
1: Да!
0: Мировой рекорд-то больше 9, а? Это... А он короткую дорогу знает?
2: Нервы.

0: объявление. Хотите, чтобы ваша свадьба запомнилась вам на всю жизнь? К вашим услугам картавый та-та-мада за-заика! Приходит музык к другому в гости. Тот его радостно встречает, сазает за стол, кормит до отвала.
1: Ну, еще полазить, а?
2: Да нет, хватит, спасибо.
1: Ну давай полазу, давай.
2: Да а? не.
1: Ну давай, ну полазу, ну немножко, ну чуть-чуть.
2: Ну давай.
1: Ну ты и пожрать, однако.

0: я как выхожу на улицу, все на меня обращают внимание, знакомятся, пристают. Короче, я так нравлюсь мужчинам, сама себе завидую. Глаза в себе выцарапала.
1: Станция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Так-так.
1: Так-так-так.
2: Клево.
3: Четко.
4: Круто.
5: Yeah.
6: Вау.
7: Ух ты.
8: Жесть.
9: Мама.
10: Мамочка.
11: Мама.
12: Канитель FM. Интернет.

и мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: Следователь допрашивает подозреваемого.
1: Объясните, почему вы вроде бы нормальный человек, выпускник престижного вуза, жестоко избили почтальона, уважаемого человека?
0: Ну а что бы вы сделали на моем месте? Пришел ко мне этот уважаемый человек и говорит: я принес заказное письмо, но пока не станцуешь, я тебе его не отдам.
1: И что же?
0: Ну, станцевал, а там эта повестка военкомат оказалась.

0: дорогой, почитай мне стихи.
1: Хорошо, сейчас, только ты не уходи, ладно? Я сейчас быстренько в библиотеку и обратно.
2: Два пьяных приятеля стоят на улице. Пьют пивко, мимо них проходит какая-то очень толстая женщина.
1: О, смотри, смотри, танк идет, а? Танк натуральный.
0: Че? На!
1: А ты смотри, он еще и боевой. Танк!

0: А я знаю способ, чтобы женщины сделали все, что я прошу.
1: Да? Скажи. Да.
0: Не скажу.
1: Не, ну скажи, скажи, пожалуйста.
0: Не скажу.
1: Не, ну скажи.
0: А ты сделаешь все, что я попрошу?

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 21 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метров в секунду, влажность 46%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Новости статистики.
1: По данным социологов, каждый третий российский Дед Мороз болеет педикулезом бороды. 30% снегурочек нигде не учатся. Каждый второй ребенок остается недоволен принесенными подарками.
0: К директору балетной труппы приходит посетитель и предлагает:
2: вы знаете, я за $200 всего могу делать массаж всем вашим балеринам.
3: Массаж?
2: Да.
3: За $200?
2: Да, $200.
3: Ну, договорились? Деньги при вас?

0: вас жена не любит компьютеры?
1: Сообщите ей, что на вас электронный кошелек поступает по 10 тысяч рублей в месяц. Через 3 дня за ужином вы поймете, как мало вы знаете об интернете и компьютерах. На званом светском вечере.
2: Скажите, это кто там? Это не Аполлинарий Евстрахович?
1: Да, мадам.
2: Какой грубиян. Но он на вас даже ни разу не взглянул.
1: Вот именно.
3: Я

0: моя работа. Как я тебя люблю. Но я не хочу показаться навязчивым. Поэтому мы так редко видимся друг с другом.
1: Станция «Канитель FM». Мы с вами.

0: 见。
1: 8 вечера. И далее в этом часе.
2: Радио

0: тёща после свадьбы только один раз приехала.
1: Да ты просто счастливчик просто.
0: Ага. И уже больше не уезжала.
2: Забелела их!
3: Баня. Пошлая, грязная, похабная, порнографическая повесть.
4: Жила-была одна красивая девушка. Каждую неделю она ходила в баню и мылась там совершенно голая.
3: А дальше вы сами придумайте, на свой вкус. Вот мы вам тут место оставили специально.

0: показывает фотографию. Вот посмотри, видишь этого человека на фотографии? Вот, вот, вот, видишь его?
1: Ну?
0: Вот, сегодня в 6:30 вечера заберешь его из детского сада, понял?
2: Цепелявый.
0: Конец рабочего дня. Врач ухо, горло, нос уже собирается уходить. Доктор, к вам можно? Доктор, пожалуйста.
1: Пошел нахуй.
0: Но вы меня даже не осмотрели.
1: Ну хорошо, скажите. О, теперь пошел нахуй.

0: молодости Кукушкин засыпал после секса. Постарев, стал засыпать до секса. Затем наступил день, когда Кукушкин заснул во время секса.
1: Радио «Канитель». Зажигай!

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 19 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 48%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Давайте.
1: Новости науки. Уральский оптико-механический завод разработал новую оптико-механическую компьютерную мысль. Она позволяет наводить курсор точно на цель с расстояния 10-12 километров. У одного фермера постоянно воровали арбузы. И он решил с этим покончить. Сделал табличку и написал на ней: «Осторожно, в одном из арбузов крысиный яд». Вот так вот. Утром проснулся и видит: все арбузы на месте, а на табличке написано: «Теперь их два».

0: котенка в добрые, заботливые, нежные руки. Или утоплю.
1: Забелявых!
2: Музык стоит у банкомата, возится с кнопками, нажимает что-то там. Вдруг поворачивается к очереди и кричит:
3: о, ура! Я снова выиграл!

0: несколько причин, почему я торможу. Первое.
1: Канитель FM.

0: мне комет.
1: 21 час в Москве и окрестностях. И далее в этом часе.
2: Радио

0: Дуроки биологии. Тычинки и пестики – это половые органы растений.
1: Во, блин, а я их нюхал.
2: Макс, ну и как тебе твой новый ухажёр?
3: Ой, вялый какой-то, как будто его в теплице растили прямо.
2: В смысле, огурчик так себе, да?
3: Ну да.

0: Объясните мне, чем отличается шведский стол от русского?
1: За светским столом можно до отвала наесться, а за русским до упада нажраться.
2: Подсудимый, как вы сумели нанести 27 ножевых ранений в сердце? Это ж невозможно!
0: Показать?

0: а ты жене-то правду говоришь?
1: А как же, я всегда ей только правду говорю, только правду, да.
0: Всегда?
1: Всегда только правду и только стрекороба.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 16 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 56%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

Хранитель FM. Интернет-радиостанция.

пил тысячу цистерн. Порой не приходилось выбирать: кальвадос, ром, текила, шнапс или абсент. Этим процессом невозможно управлять.

0: бухой. Мне говорят, нельзя бухать, а я бухой. Мне говорят, нельзя бухать, а я бухой. Мне говорят, Вован, не пей, а я Артем.
1: Канитель FM. Интернет-радиостейшн.

0: новости в эфире.
1: В Сибири недавно обнаружили олимпийского миску знаменитой Олимпиады 1980 года. Более 20 страстных лет провел надувной резиновый талисман в берлоге медведя-одиночки.
2: Алло, это телефон доверия ГАИ?
3: Да, слушаем вас.
2: Один ваш инспектор останавливает меня каждый день, безо всякого повода требует денег.
3: Спасибо за сигнал. Это непорядок. Когда он в следующий раз вас остановит, тут же перезвоните нам, мы обязательно найдем нужный повод.

0: сломал табуретку.
1: Ну ничего страшного, сыночек. А как это тебя угораздило табуретку сломать?
0: Я бил по ней твоей видеокамерой и сломал.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что засов в туалете всегда легко открывается изнутри и очень плохо снаружи, особенно после 5 литров пива? Хотя, если запить пиво молоком, то сама дверь значения не имеет.

0: Выходя из дому, не забудьте проверить, выключены ли все электроприборы, закрыты ли газ, вода, сыринка.
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами.

0: 22:00.
1: И далее в этом часе
2: Радио Канитель. Зажигай.

0: Робко продевается из-под юбок первые коленки.
1: Загляв их!
0: На базаре цыганка пристает к мужику.
2: Ой, дорогой, позолотил ручку. Я тебе все погадаю, дорогой.
1: Да не надо мне, иди отсюда.
2: Ну, дай погадаю. Всю правду тебе расскажу. Позолоти ручку бриллиантовой, драгоценный
1: мой. Ну, на.
0: О, завтра ожидается устойчивая погода, ветер юго-восточный, небольшая облачность без осадков.

0: реклама. Чайная компания «Чайский май» предлагает новый продукт. Великолепный 100% чай с еще большим содержанием чая.
1: Папа, а ты в политике разбираешься?
2: Не очень, сынок. Я же все-таки врач, а не политик.
1: Да, плохо. Нам на дом в школе дали задание написать, чем депутаты верхней палаты отличаются от депутатов нижней палаты.
2: Не знаю, не знаю. Вот когда, например, в дурдоме несколько этажей, то в верхней палате держат тех, кто страдает манией величия, а в нижней буйных.

0: тазик на стол.
1: Спасибо. А почему ты решил, что он мой?
0: А он тупой.

0: Только музыка.
1: Только музыка.
0: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 16 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 56%.
3: У природы нет плохой погоды.
4: И далее в этом часе.
0: Радио

0: Встречаются два приятеля.
1: Колька у меня денег просит, я даже не знаю, стоит ему давать, не стоит.
0: Обязательно дай.
1: Почему это обязательно?
0: А то он у меня попросит.
2: На рынке по мясному отделу ходит бабулька.
3: Так, а это что у вас тут? Ноги на холодец?
4: Ага.
3: Почем? 50! А без носков?

0: Слушай, а зачем ты такой дорогой сервиз купил, а?
1: А это, чтобы жена не доверяла мне мыть посуду.
2: Забелевых!
0: Крутой бизнесмен заказывает себе коттедж.
1: Мне нужно, чтобы он дом, он чтобы круглый был весь.
0: О, как круглый?
1: Ну, круглый, весь круглый.
0: Ну, а как же пол, потолок, мебель?
1: Ты чё, братишка, ты не понял, что ли? Я тебе ясно сказал, он должен быть вообще круглым.
0: Ну, вы хоть можете сказать, зачем?
1: Дай! Тёща, блин, говорит, типа, может, у вас и для меня уголок найдётся?
0: Фигуски!

Программа «По вашим заявкам». Пишет нам Иван Сидоров. Что же ты пишешь нам, Иван? Так, я военнослужащий срочной службы. Наш старшина ненавидит Киркорова. Так, это понятно. Сказал, что если еще раз его услышит, то застрелится. Прошу передать песню Киркорова «Единственная моя, зайка моя» и контрольную «Ой, мама, сыкадым». Ой, мама, сыкадым.

11 вечера. И далее в этом часе.

0: Историю я это знаю лучше всех. Вот как свои 5 пальцев. Но сколько не проходит лет, никогда не перестаю удивляться.
1: Ты вел его проверенным путем к богам, вершине славы и почета. Но у черты себя увидел он, а не кого-то.

0: твой мысли странен. Морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе

0: Мадемуазель, зажигай.
1: Если честно, я так давно хотел вам это сказать. И вот, когда у меня появилась возможность, я скажу. Я говорю вам от всего своего сердца. Вы только внимательно слушайте.

0: Le Relic Psychedelic.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM. Internet Radio Station.

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: полночь. И далее в этом часе
1: радио «Канитель». Зажигай.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ой!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: А,

Ты сжигаешь меня, смотри, огонь в моих MP3. Это боль в моих MP3. И среди других R&B я кричу на весь мир: обернись, набери поговорить. Я сброшу еще, набери, я живой, но разбит. Плюну

0: FM.
1: Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Включи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Два бестонных океана глаз, океана глаз, океана глаз.
3: Мурат
4: Насыров.
3: Насыров.